приснились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали, по тебе я так скучаю, как лекарство эту песню